Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем...

музыка. Наша стихия.

Слушай любимое радио в соцсетях. Заходи в паблик эфиры радио ВКонтакте и канал Телеграм. Плейлисты топовых радиостанций, аудиоархивы эфира. А в Телеграм можно прыгнуть к любимому треку через тайм-коды. Подписывайся прямо сейчас. Эфиры радио. Твой бесплатный доступ к любимой музыке.

Вы слушаете тематический стрим-канал «Чижик». И в заключение этого эфира будет музыкальная заявочка от моего коллеги, радиоведущей Зонушки. Она просит поставить композицию группы ДДТ, которая называется «Дым». С вами был радиоведущий Чижик. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. И слушаем композицию группы ДДТ «Дым».

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

может днем, может быть ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

платье. Увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай. Судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка,

Как тогда, как в том июле, улыбка, волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою в мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах. Пред утренней росы дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,

Вот такой веган по вот этой лево ляги вифлюфаки. Но то накинаем завикак, тофилок. И все такое. Принимай и тав первую капавикею. Гивей дальнюю.

И всем привет! Мы с вами вместе с снежным солнышком будем радовать вас. Присылайте свои музыкальные заказы, а мы их обязательно выполним. А первый трек я хочу поставить — Кристина Соколова, группа «Русский стиль», «Белая черемуха», «Весны».

Это был трек «Белая черемуха весны» Кристина Соколова и группа «Русский стиль». А теперь я передаю слово тебе, нежное солнышко. Ставь замечательный трек.

Я уже приняла, и я хочу твой корей поставить на пифлю белые запряги.

0: Вот такая поводная песня. Кавей на песню. Беля-ля-ля-ля. Пляки. Пляки. Вокальников пока нету. Вот тут прилетела. Нет. Не прилетела. Вокальники. Вокальники. Викина, Лёва, Фенина. Ляги, Буги. Випарник. Вокальники, Вапи. Так что... Вот так. А я передаю эстафету Евгению Данту. Принимай.
1: А у меня тем временем на готове очень классный трек для всех. Ханна, русская красавица. Так что слушаем.

0: знают.
1: Это был трек «Русская красавица» Ханна. От меня для всех. А я передаю слово тебе, микрофон, нежное солнышко. Ставь тоже какой-нибудь замечательный трек. Я пока тоже пошел искать какую-нибудь замечательную композицию.

Faf. Это больше моряля. Теперь моряля. Вимний фон. Флёфаем.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

0: Muchos calumpamotanos caben na pieflo vimnifon given malala. Aquí prepende lum kibia nanto. Prinimai.
1: А следующую музыкальную композицию я поставлю для всех. Песня группа «Градусы», режиссер. Так что принимайте.

0: Так что передаю слово тебе, нежное солнышко. Принимай микрофон.
1: А я хочу Евгеньева Пукеева клюки. Вот твой гений для гения. Ой.

Вот такая повыляя пепельно. Блин, для них дырювы дыном лягения. А всегда передаю дверью задницу. И кофе, как тебе этот трек?

Ну, что я скажу по этому треку? Такие треки я очень сильно люблю, вот в таком стиле. Вот. Спасибо за такой трек. Вот. А насчет каверов, вот я вижу, Снежка, ты писала. Да, я тоже думаю, надо переписать, и это я буду переписывать как раз, когда у меня, короче, появится такая возможность, когда я буду вообще абсолютно один, и мне никто мешать не будет. Вот, и просто тогда, когда я их записывал еще изначально, у меня не было нормального компьютера, чтобы я мог обрабатывать треки в музыкальной программе. Вот.

Это сейчас-то я могу обрабатывать. Поэтому обязательно они будут все равно перезаписаны. Как говорится, так скажем, как любят говорить это исполнители, будет ремастер треков моих всех. Поэтому как-то так. Ну а следующий трек я поставлю для тебя, нежное солнышко. Anywhere, любимый человек.

Это был трек «Любимый человек» Anywhere, специально для нежного солнышка. А я передаю тебе микрофон, нежное солнышко. Принимай.

Дороги мне понравился стрек. Спасибо тебе, Бафай. А я хочу поставить 3 Москаля Кирипавка. Надо ли специально для тебя?

Вот такой трек по фотографии на вим эфире. Мифи в Дании. Моим любимым человеком, которого я люблю, его руки сильно. Принимай, мой хороший.

Следующий заказ у меня прозвучит от Снежки. Ты у меня попросила поставить кукушку. Нашел я ее у себя, только как раз таки нашел в исполнении Полины Гагариной. Вот, потому что я не нашел то, что ты скинула. Вот, поэтому включаю Полина Гагарина, кукушка.

Это был трек «Кукушка» Полины Гагариной для тебя, Снежка. Следующее слово я передаю тебе, нежное солнышко. Ставь следующий какой-нибудь трек. Замечательный. А я пошел искать еще какие-нибудь замечательные композиции.

А у меня есть такой мувок. Так. Каблюк Люфакибокина витальный для тебя. Принимай от меня.

0: Вот такая поводная питание для тебя и для всех. Каблюк Люфаки Бокина. Скажи, как этот трек тебе? А я передаю тебе микрофон. Тик, принимай.
1: Да, огромное спасибо за этот классный трек. А я поставлю трек в исполнении Джак Халиб, Медина для всех.

Это был трек Джек Халиб Медина для всех и для тебя, нежное солнышко. Так что, надеюсь, тебе трек понравился тоже. И всем тоже он понравился. А теперь я передаю слово тебе, нежное солнышко. Принимай микрофон.

Поставить да, окей, мне этот трек нравится, я его слушаю, у меня даже на телефоне есть такой трек. Спасибо за такой трек, классный. А хочу поставить Вики, надо Вики.

А у меня тем временем есть очень замечательный трек, и подобрал я его для тебя, Снежка. В исполнении Литвиновой трек называется «Перстень», так что принимай, тебе музыкальный подарочек такой вот.

0: Вот такой вот замечательный трек был для тебя, Снежка. От нас. Я решил тебе вот такой трек подобрать. А теперь принимай, нежное солнышко, микрофон и ставь трек.
1: Очень снег мне нравится, а снег весна. Фуфанафикиная. Слушаем. А у меня пока заказиков нету.

А я тем временем хочу поставить замечательную музыкальную композицию, которая называется «Люба Ивана» в исполнении MC Зали.

Это был трек Люба Ивана в исполнении MC Зали для всех. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко.

Вот спасибо за такой трек, он замечательный. А я хочу Кипленкова. Ой, крючить песню Кипленкова. Группа

Теперь пауки теперь в нем. А теперь пауки теперь в нем. За кафе поступи. А Света Гуськова, я так поняла. Руки вверх, а Лёвка. Понимаешь?

0: Vindo, Simão. Prende, mãe. Era pra falar que a família teria que ficar aqui.
1: Я тем временем поставлю трек для всех в исполнении Светланы Ивановой «Какая же я бабка».

0: Это был трек «Какая же я бабка» Светланы Ивановой. А я передаю тебе, нежное солнышко, микрофон. Принимай.
1: Такого мы так и не требуем.

Вот такой вам нетаренький недояк по вуфтафии. Филёва, привет! Я за тебя видеть на нафиме эфире. Заказывай каповики и свои, и вилки-хоки. А сейчас я передаю гибель сальцу и пафля в акафик, а в нефке искать.

Ну, я тогда поставлю трек, пока что Шура твори добро. Так как пока я ищу заказик, который мне прилетел недавно. Ищу данный трек. Поэтому пока слушаем трек «Твори добро», Шура.

0: Вот такая погода.
1: Это был трек Шура «Твори добро». А я передаю тебе, нежное солнышко, микрофон. Принимай.

я хочу заказик поставить. Афнефки, камень и кляп, уязвки, пельмени, серьезно, маленький, принимай, Афнефка.

пам-пам. Встали на место, раз, два, три. Костя руку вверх поднял, Женя ногу правую. Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется. В зале сидит мама, деньги на пластилин не сдала. Аркаша встал на место, Костя все достал.

0: же молодец, почему Женя встал на... место. Пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал, стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала. Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается. Ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону. Ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
1: Вот такая, вот, вот такой футенький. Вокалик поводай обнивки, а теперь передаю Гиверю Данту.

У меня заказик от Снежки. Я так понял, она попросила поставить для тебя кофеек песню Афродита Сережа, но я нашел версию, почему-то у меня написано Настя по-английски Сережа. Но надеюсь, это та песня. Если что, как говорится, не судите строго, просто почему-то ту песню у меня не находит. Поэтому ставлю трек для тебя, кофеек от Снежки.

Так, тогда нежное солнышко пока включай, какой-нибудь трек, у меня что-то почему-то не добавляется трек, я сейчас разберусь и уже после тебя тогда поставлю, тогда поставь нежное солнышко какой-нибудь от себя пока трек.

Вот такой он тает по фотографии. Нафиг мою фильму, да я дальше в анафривке. А на мой белый пифок. А теперь передаю дверь дальше принимать.

Еще раз, ребят, прошу прощения за неудобство, потому что сегодня что-то как будто бы или с волнорезом что-то, или что, потому что нежное солнышко тоже выкинуло, я смотрю, она перезапускала трек из радиобосса, и меня почему-то выкидывало, то есть писала, что подключение к серверу пропадало. Бывают такие проблемы, но это техника, она всегда подводит, это понятное дело. Бывает такое. Но я исправляюсь. Так что, кофеёк, принимай заявочку от Снежки. Трек называется «Сережа» в исполнении Насти и Афродиты.

0: А я передаю слово тебе, нежное солнышко. Принимай микрофон. И также напомню то, что это был трек специально для тебя, кофеек, от Снежки, Афродита и Настя, Сережа. Так что, нежное солнышко, принимай микрофон.
1: Огном и холодом. Группа три восьмерки. Слушаем и наслаждаемся. Таким крафтным треком. И спасибо, кто нас слушает и заказывает, конечно, свои заказики.

Света Ловкова тоже нету. Под микрофоном Наина опаливает. Но и попали фильм. Так, кто в глютанке? Матрик свой, а я папа. И в как? И в агритрик.

Всем пока-пока. До новых встреч. С вами был Грей Дальто и Нефалифонивко. Спасибо, кто с нами был и заказывал треки. И я передаю заключительное слово Грею Дальто.

А я напоминаю вам то, что на сегодня мы с вами еще не обращаемся лично со мной. Вы не обращаетесь. Услышите вы меня в 22:00 по Москве. Вот. А с вами были я, диджей Данчо, и нежное солнышко. Так что всем пока-пока и до новых встреч. А всем тем, кто будет эфирить просто после нас, желаю всем удачного эфира. И всего самого лучшего. И также предупреждаю, если у кого-то, так же как у нас, произойдет самоотключение в радиобоссе, просто перезапустите трек. Почему-то сегодня волнорез немножко шалит. Поэтому бывает. Так что всем пока-пока.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат «Кит-Кит».

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Доброго дня, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский. Я благодарю диджея Нежного Солнышка и диджея Данчо за прекрасный, за отличный эфир. И я принимаю эстафетную палочку, и до 16:00 буду я с вами, а потом меня сменит диджей Эвелина. И я начну также с тематического эфира, и потом также приму от вас заказики, дорогие радиослушатели. И я хочу продолжить тему, которую я начал вчера. Конечно же, это бесспорно 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. И начну я эфир, конечно же, со стихотворения. И радость, и слезы сегодня в глазах, священнее праздника нет. Цветы для солдата в дрожащих руках, за мирное небо без бед. И боль не утихла, и память. Память жива, она лишь крепчает с годами. Ох, как наследила же эта война, но все же победа за нами. Салюты гремят и ликует народ, с победой опять повторяя. И в вечном полку каждый гордо идет на праздник 9 мая. И открывает мой эфир сегодня Алмаз Багратионе, а песня называется «Цена победы».

Сейчас я прочитаю следующее стихотворение. За мир сражались наши деды, их подвиг помним мы всегда. Я поздравляю с Днем Победы, пусть в гордости горит звезда. Пусть будет счастье и тепло, пусть все преграды исчезают. Пусть на душе всегда светло, здоровье пусть не покидает. И сейчас для вас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении Стаса Михайлова, Героя России.

0: Продолжаем дальше. Я прочитаю следующее стихотворение. За мир сражались наши деды. Их подвиг помним мы всегда. Я поздравляю с Днем Победы. Пусть гордости горит звезда. Пусть будет счастье и тепло. Пусть все преграды исчезают. Пусть на душе всегда светло. Здоровье пусть не покидает. Сейчас для вас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении Коли Коробова. Песня называется «Мама».
1: Мы воевали славно.

творение. С Днем Победы поздравляю, неба мирного желаю, чтобы жили хорошо, сытно, дружно и легко, чтобы праздник отмечали, правнукам передавали, как гремела та война, сколько жизней унесла. Все смогли и преодолели, выжили и песни пели, так здоровья и любви, жизни славной без войны. Сейчас для вас прозвучит песня, дорогие радиослушатели, в исполнении Александра Маршала. Она называется «Летят журавли».

и оркестр гремит. Журавли в синем небе — это те, кто погиб.

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Нет в России земли такой, где не памятен был свой герой, как поется в песне. И в каждом городе, я точно знаю, есть мемориалы погибшим в Великой Отечественной войне. И, конечно же, 9 мая всегда во всей стране проходит, помимо Парада Победы, митинги на именно таких вот на мемориалах. Поэтому у кого они есть, у кого будет завтра возможность, обязательно сходите и почтите память павших, ведь они этого достойны, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги. Я тоже вас призываю, у кого будет завтра возможность, обязательно сходите и обязательно поучаствуйте в мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. Я завтра в перерыве между эфиром тоже собираюсь, конечно же, посещать мероприятия, которые у нас будут в городе. И, конечно же, расскажу об этих мероприятиях. Сегодня в реабилитационном центре «Добро пожаловать», который я посещаю, также прошел концерт. И я, конечно же, тоже участвовал, принимал участие. У нас есть ансамбль «Лошкарей». Это кто... Коллеги, я скинул в лидер-болталку сегодняшний номер, который мы выступали. Он назывался «Полюшка поле». А я продолжаю дальше и прочитаю следующее стихотворение. В 45-м, ровно в 6, сообщили о победе весть. Люди плакали, смеялись и в салюты в небо запускались. Но это праздник для страны, стоил очень дорогой цены. Помнить будем мы всегда, сколько жизней отдано тогда, сколько слез было пролито, не будет это никогда забыто. Тех, кто за Родину сражались, немного их уже осталось. Спасибо ветеранам говорим, здоровья крепкого желаем им и сил, чтобы были мир, любовь, покой и небо мирное всегда над головой, и чтобы ни в какие времена мы не узнали, что значит война. Сегодня также в нашем городе поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто, конечно же, не сможет прийти завтра, конечно же, на события, которые будут проходить в городе. Сотрудники ДК прям подъезжают к дому, где живут ветераны Великой Отечественной войны, выставляют музыкальную аппаратуру, и какие-то коллективы города, конечно же, поздравляют. И сегодня вот на моих глазах поздравляли ветерана и, конечно же, подарили какую-то медаль, вручили. И, конечно, я тоже согласен с вами, что они этого достойны. Очень такое мероприятие памятное, нужное проходит. Не только в городе проходит мероприятие, посвященное Дню Великой Победы, но и то, что не забывают тех, кто, конечно, не может посетить мероприятие, тех, кто сидит уже дома в силу возраста, в силу своих сил, поздравляют все равно. И вот у нас в прошлом году погиб ветеран Великой Отечественной войны, а до этого также каждый год приходили, поздравляли, возле дома выставляли колонки, звучала музыка, коллективы поздравляли, пели песни и, конечно же, отрадно, что не забывают тех, кто даже сейчас не может выйти из возраста, из квартиры. Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Сейчас продолжит эфир Олег Газманов с песней «Москва».

Продолжается эфир, я прочитаю следующее стихотворение. День Победы – яркий праздник, будем помнить мы всегда. Гордость за народ российский пронесем через века. Поздравляем всех сегодня и желаем от души, чтобы будущее наше не познало бы войны. Чтоб не знали люди боли, разных горестей и потерь, чтоб светило нашим детям только солнце мирных дней. Сейчас для вас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении Игоря Слуцкого, а песня называется «Война не мамка».

Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. В День Победы мы желаем мира, счастья на земле, чтобы впредь не повторялось то, что было на войне. Навсегда пускай запомнит этот светлый день в году. Души наши пусть заполнит гордость за свою страну. Ветеранам мы желаем крепкого здоровья, чтобы посмотреть, как все шагают на параде каждый год. Сейчас для вас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении Ирины Ортман. Песня называется «Посвящение офицерам».

Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что сегодня эфир посвящен 81-й годовщине Великой Отечественной войны, которую мы будем отмечать завтра, 9 мая. Прошу прощения. День Победы – важная дата, ведь всю жизнь мы помнить должны, что победу наши солдаты одержали для целой страны. Хорошо, что есть мирное небо, и видна синева в небесах, что хватает воды нам и хлеба, и сияет счастье в глазах. Сейчас для вас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении группы «Любэ», а песня называется «Восточный фронт».

Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Я поздравляю с Днем Победы, с днем самым важным маяка, тем днем, в которых наши деды сломали злейшего врага. Так пусть сегодня в мирном небе взорвется праздничный салют, кричат и радуются дети, а в доме царствует уют. Пусть в жизни вашей бед не будет, вас радует теплом весна, пусть ценят близкие и люди, лишь добрые звучат слова. Сейчас прозвучит песня в исполнении Витаса, а песня называется «Фронтовики».

Это была песня в исполнении Витаса «Фронтовики». Продолжается наш эфир. У меня буквально еще остался час, и у меня принимает эстафетную палочку Эвелина. А я прочитаю следующее стихотворение. «С Днем Победы! Пусть цветет сирень, пусть смеется солнце с небосвода, пусть напоминает этот день о бессмертном подвиге народа, пусть по небе праздничный салют радует девчонок и мальчишек, и пусть поколения, что грядут, о войне узнают лишь из книжек». Прозвучит сейчас песня в исполнении Аркадия Хоралова «Прости, солдат».

Вот такая у меня была первая часть моего эфира. Осталось мне еще буквально эфирить 50 минут. Я принимаю сейчас ваши заказики, а пока я жду их, я поставлю что-нибудь танцевальное, чтобы мы с вами могли подвигаться. А это будет... Это будет «Руки вверх, Алёшка».

Продолжаем заряжаться отличным настроением и позитивом. Михаил Михайлов, розы, тюльпаны, ромашки.

С вами радио лидер, радио отличного настроения. С вами диджей Светогорский. И сейчас прозвучит песня в исполнении группы Лесоповал «Я куплю тебе дом».

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный дом.

В машине и на даче, на работе и дома, а также на отдыхе, где бы вы ни находились, радиостанция «Лидер» всегда с вами. И всегда вам она желает отличного настроения. С вами диджей Светогорский, и сейчас я поставлю песенку Ирины Улановой и Николая Караченцева. Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить? Что свела меня с собой?

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей? Может,

Дорогие радиослушатели, в любом месте, в любое время, и когда бы вы ни захотели, включай радиостанцию «Литер», и она всегда придет к вам на помощь в любой ситуации. И, конечно же, дорогие радиослушатели, не за горами летние месяцы, июнь, июль, август, ведь сейчас идет последний месяц весны, и наступают летние месяцы. А что такое лето? Это море! А море — это группа «Фабрика». Для вас сейчас она исполнит песню «Море зовет».

Продолжается мой эфир, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский. Продолжаю дарить всем позитив и отличное настроение. А также радиолидер всегда с вами. Натали, облака.

К сожалению, дорогие радиослушатели, все хорошее заканчивается. Но не заканчивается эфир на радиостанции «Лидер». На сегодня мой эфир подошел к концу. С вами был диджей Светогорский. Дарил позитив, радость, отличное настроение, солнечную волну, классные хиты. И я хочу передать эстафетную палочку замечательной коллеге, замечательной Эвелине, которая до 18 часов продолжит делиться отличным настроением и позитивом. А меня встречайте завтра, также в 14:00 по московскому времени. И сегодня я хочу закончить по традиции. Давайте все и радиостанции, всеми слушателями, все, кто знает, споем гимн «Радио Лидер». До новых встреч на радиостанции «Лидер». С вами был диджей Светогорский. Всех обнимаю, всех люблю. Всем пока-пока.

С вами был диджей Светогорский, и я предоставляю слово замечательной коллеге Эвелине. Эвелина, зайдите, пожалуйста, под микрофон, если ты сейчас здесь. Искрометная Эвелина принимают эстафету. А я спускаюсь сейчас под юзеры и слушаю радиостанцию вместе с вами.

Инна, и я жду ваши заказы. А пока послушаем песню «Ты мой мираж». И будет группа Next Life «Ультрафиолетово».

мираж один. К рассвету над... И в солнечном луче твой силуэт растает.

Это была группа «Чернила для пятого класса», белая песня «Ты мой мираж». А сейчас послушаем «Next Life» ультрафиолетово. И будет Анатолий Бардин. Мне не надо.

Это был Анатолий Бардин. Мне не надо другой. И группа Next Life Ультрафиолетов. А сейчас послушай Захар Тирамов. Твоя походка сводит с ума. И будет женщин некрасивых не бывает.

Это были песни «Женщин некрасивых не бывает». И Захар Тирамов «Твоя походка сводит меня с ума». А сейчас послушаем «Золотая моя» и будет «Скажи мне мир».

Это были песни «Скажи мне мир, рая моя». А сейчас послушаем «Вай, кореглазая». И будет Игорь Булавин. Где ты теперь?

Это был Игорь Бабин. Где ты теперь? А сейчас послушаем Лара Фабиан. А дальше вот. И будет песня «Без тебя нет радости».

Это были Лара Фабиан «Ададжио» и песня «Без тебя нет радости». А сейчас послушаем «Dream Wave» – образ твой родной, и будет АИ-306 «Ты мое дыхание».

Мое дыхание, жизнь в одном признании. И твой свет. Мне не нужен целый свет.

Это был AI-306, ты мое дыхание, и был Dreamwave, образ твой родной. А сейчас послушаем детская песенка про зайку. Будет песня «Единственная женщина моя». И послушаем «Черный Армагеддон», «Аномалия».

Черный Армагеддон, Аномалия и были песни. Детская песенка про зайку и песня «Единственная женщина моя». А сейчас послушаем страницы судьбы и будет песня «Море и ты».

Это была песня «Море и ты», песня «Страницы судьбы». А сейчас послушаем Лиана Райс и Удиц. Сабрина, бойся.

Это была индийская песня. И были певица Сабрина, Пойс и Лиана Росс. А с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея 72 и пожелаем ему легкого эфира.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Ну а сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей, 72, и сегодня нас слушают пока что на двух радиостанциях. Это радиостанция «Лидер» и радиостанция «Ночь любви». И я приветствую всех этих слушателей. А еще я хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат «Кит-Кит».

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И наше радио ведет набор ведущих. Если вы активный человек, если вы, самое главное, адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим, и, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока гимн Тюмени в исполнении Жанны Прохорихиной.

Вот и прослушали гимн Тюмени в исполнении Жанны Прохорихиной. Да, Искорка, спасибо за поздравления, только у нас двое появилось, и оба говорящие, между прочим, ведущих, вот так вот. А Снежка заказала опять зиму, еще лета не было, ну ладно, Снежке-то понятно, ей жарко, ей надо зиму. Заказала бы уж лучше холодильника всем лето. Принимай зиму свою.

Ну вот еще и билет в один конец. А камеру и морозильную, да, зачем ей морозильную камеру? Мы ее в озеро сбросим, там всегда холодно. И пушай плавает. А тебя, искорка, я угощу сигаретой.

А знаешь, Искорка, почему с нами не только закуришь, но и запьешь, и бежать тебе уже бесполезно. Почему? Потому что ты уже стала такой же, как мы. А какой, послушай, мы такие же.

Вот такие вот чеканашки. И у меня есть заказ, какая Снежки, она хочет домовой чат почитать. Читай, ох и уржешься.

Вот такой домовой чат был от Снежки. Искорка. А сейчас будет заказик для тебя от нежного солнышка. Это будет Оля. Принимай.

0: Вот такой из Кавказа оказик был для тебя от нежного солнышка. Вот я тоже удивляюсь, как наши ведущие быстро имена узнают, те, которые под никами, не под своим именем. Это загадка. Вот такие профессионалы работают у нас на радио «Лидер». Александр, что тебе сказать? Тот, который не стрелял, так, наверное, того застрелили. Принимай.
1: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир.

раны, как собака, лизала, не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был.

Вот такой заказик был от Александра. А к нам присоединилось радио «Чистый кайф». И я хочу поприветствовать всех, кто находится на этом радио. И кто слушает меня. Я так и знал, Клёпа, ну не можешь ты без меня. Пришла хоть на «Чистый кайф», но слушать меня. Ну что ж, послушай, Клёпа, послушай. А я пока выполню заказик. Заказик у меня от Снежки. Ей все равно, есть человек в чате, нет, для Сергея 48, и Снежаночки Терновой с Твери, и Галины 60-й, что только она, кому только не заказала. А заказала она, вы не поверите. Цыпленок пи, о как!

Вот такой цыпленок пи у меня был от Снежки. Малинка. Все, говорит, может быть. Но я тоже так же думаю, ничего не отрицаю. Принимай.

Уважаемый юзер с радио «Чистый кайф», я обязательно выполню ваш заказик, вы даже не сомневайтесь, он обязательно прозвучит в эфире. Но сначала я хочу поставить заказик для той, кто ходит, хоть изредка, но все равно меня ищет, да, Клёпа? Для тебя, девка ты озорная.

Ну ладно, Клёпу я порадовал, ну и сам порадовался всё-таки. Пришла, ну ладно. Юзер, так, 10.035, я вам обещал песенку, и вы сейчас её услышите. Повяжите нити на запястье. Принимайте.

0: Вот такой вот у меня заказик был от юзера 10.035 с радио «Чистый кайф». А сейчас у меня заказик от Снежки с радио «Лидер». Пряничек, говорит, медовый. Сладенькое любишь, и принимай.
1: Да-да.

Вот такой медовый пряничек у меня был от Снежки. А Маринка опять, слушай, заказала мне, что прочитать невозможно. Принимай просто так.

Ну все, гвозди забили. И выполняю следующий заказик. А заказик у меня будет от Бобровского. Здравствуйте, гости. Слава Богу, в исполнении Шафутинского. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Бобровского. Аннушка Удача «Тень времени» заказала. Давайте послушаем, ни разу не слышал.

Вот такая тень времени была у меня от Аннушки удачи. А Малинка заказала мне частушки, по-моему, это те, где девчонки за подарочками ко мне в очередь.

Вот так вот, девчонки, в очередь, нет, без очереди никак, это только за очень большую взятку без очереди. И у меня есть заказы, говорит новиночка, но, по-моему, мы уже слышали, Вячеслав, эту песню, и это будет «Ландыши», будут даже.

0: Вот такие вот ландыши у меня были от Вячеслава. А Бобровский мне заказал песню про любовь. Говорит, любую. Ну, любую, так любую. Держи, про любовь.
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы

пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: Вот такая песня про любовь была от Боброва. Но у меня еще и заказик. И заказик у меня этот от Снежки. А Снежка не на.
1: Но у меня еще и заказик.
0: И, пожалуйста, вот эту математику я сейчас я и поставлю.
2: Давным-давно я обожала школу. В белом бантике бежала на урок. Я любила получать пятерки

я научу вас математике. Мы будем вычислять квадратики. Я вас построю, как солдатика. И кто не спрятался, я не виноват. Я научу вас математике. Я вас заставлю в систематике решать примерно автоматики. В

Я давно уже забыл школу и мчусь вперед по жизни, что есть сил. Но каждый месяц по ночам мне снится доска и тот предмет, что мозг мне выносит. Пытаюсь вспомнить теорему Пифагора, решить задачу и пройти зачет. Бьюсь с интегралом, вспоминаю суть разбора и трепещу, чтоб сдать экзамен ночи напролет. Я ненавижу математику.

О, как, а Снежка взяла и убежала. Ну, Снежка, ну ладно, ладно, Снежка, закажешь ты мне еще вещей. А я от Аннушки удачи сейчас выполню заказик. Она заказала. На лидере эфир кипит, который сделала Иришка Алпеева. Принимай, Аннушка.

Да, Копеек, ты права, Наталки нет, но хоть память о ней осталась у нас. Спасибо тебе за эту песню. А у меня заказик есть от Вячеслава 60-го. Нетрезвый говорит, женщине не верь. Вячеслав, ну я тебе уже говорил, если женщина дура, то ты и трезвый не верь. Принимай. Однажды, видимо, с просонок попала мышь в пивной бочонок. И в пиве начала тонуть. Да ну, спасите кто-нибудь! Я гибну в Жигулевске.

Да-да. Ну что ж, сказал Сакна Катище, я вытащить могу вас, но вы же превратитесь в пищу. Спаси скорей, иду на дно. 100 раз милее мне смерть на воле, и мышь от смерти в алкоголе была на счастье

слово, ваша честь! Вы обещали дать вас есть. Ах, что вы! Мышка пропищала. Я это с пьяну обещала. Мораль стучит.

Вот и все, нетрезвый говорит, женщине не верь. Ну что ж, искорка, помата неверующая, слушай только очень внимательно, слушай.

Когда делали эту песню, ни нежного солнышка, ни дани еще не было. Малинка, как ты в хвосте? Я начинающий, ты замыкающий, остальные все по середке, понимаешь, между нами, так что это очень хорошо. Бобровский заказал у меня для нашей Снежки машину времени, говорит, любую. Ну что ж, поворачиваемся. Поворот.

Для Снежки от Боброва была такая композиция. Аннушка, удача, ты что там, за столом сидишь уже, бухаешь, что ли? Заказала мне песню, которую за столом все поют. Послушайте.

Да, так и своротить эту песню, а елки ты палки. Такая задушевная песня, а поется, ну прям как я на парфюм смотрю задом, а. Между прочим, это заказик от Снежки.

Ну не моя один. Да, махер, махер. Про лидер Бобров просит. Ну, настолько поздравления, мы все поздравляли лидер. Ну, принимай.

много дней в году различных. Но есть один особый день, и с настроением отличным поздравлять и песни петь нам всем не лень. Эфир начнется, как обычно, хотя его, конечно, ждем. С друзьями встретить час настанет, мы за праздничным столом.

0: Ну вот заказика от Бобровского я выполнил, а сейчас девочки тут спорили, кто в баню ходил. Я вам напомню сейчас, кто ходил в баню. И что
1: девочки,
0: там сделали?
1: Держите меня, семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Да-да, сходите еще раз, ошибитесь, только меня предупредите, чтобы я тоже там в бане был. Посмотреть такой стриптиз, ядрена кочерышка. Скоро лето, и от меня вам будет девушка в платье из ситца.

0: Ну кто ты в опере?
1: Последний человек.
2: А в джазе ты король.
3: Вот мама проехала. Хотел сказать что-то про мозги, но ладно. Пролетела мама и наступила на собственные грабли. Ну что ж делать, я же говорю, трезвый тоже верить нельзя.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам, до скорой встречи, наши дорогие друзья. А ведущим, которые будут вести свои эфиры после меня, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши радиослушатели ко мне не присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, кроме всех благ, кроме здоровья, вся наша дружная диджейская команда желает еще и вот это.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малая. Как всегда, я поведу с вами эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо Сергею 72 за его эфирчик. Ну и пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, я с вами сначала поздороваюсь и потом поставлю рекламку. Так, это у нас «Живу в его сердце», Лена Пернова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Роман Ромашкин, Снежка, Рукодельница, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Диджей Эвелина, Нифига не фея, Искорка, Аннушка Удача, Бобровский, Вячеслав 60, Ирина, Я-145 и Юзер 749. Я всех приветствую. И приветствую тех, кто к нам только присоединился и присоединяется. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо всем чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, заказиков у меня пока что нету. Значит, послушаем от меня. Так, давайте пока послушаем. Это у нас будет гравитация, а тебе поет душа.

И это у нас была группа «Гравитация», а тебе поет душа. Так, сейчас найду эту композицию. Заказ у меня будет от Бобровского. «Божья коровка», «Девушка в платье» и «Ситца». Слушаем.

Заказик у меня позвучал. Так, от котика 27. Посмотри, ты написал коти уже. С большой буквы напиши. Так, заказиков пока нет. Так, есть. Еще один заказик. Как получается от Вячеслава 60. Боже, будет божья коровка. Веселый диджей. Слушаем.

В заказе прозвучало от Вячеслава 60. Божья коровка, веселый диджей. Так, придется мне ее поискать, но я не смогу найти. Которую включал Снежку. Ой, точнее, которую включал Снежка в композицию про лидер. Это вообще какая-то там, я не знаю, газ-лидер какой-то. А у нас радио-лидер. Это она не подходит, эта песня. Вообще ни к чему. А какую можно еще про лидер? Ну, про наше радио лидер. Какая песня? Я не знаю, какую поставить. Так. А вот армейскую песню. Я не знаю, как она пишется. Это надо тогда у него спрашивать, как она написана. Я не знаю, как она написана. Просто у него спросить, как она называется. Снежка, ты имеешь в виду, что вот эту армейскую песню он сам спел? Или что? И который он спел вот это «Дыши для всех», да? Или как? Потому что его самого-то нету здесь пока. Значит, я у него тогда потом спрошу. Так, а пока что я ищу. Ну, спрашиваю, точнее, потом я буду искать. Давайте с вами послушаем. Пока от меня. Так. Ну, давайте вот это пока. Акванеон дома.

Так, это у нас был Акванион, Доман. Так, я приветствую, к нам присоединился диджей Данчо. Приветик, приветик. Так, я тебе в личке написала, что мне нужны две песни. Посмотри наверху. Я не знаю, там как. Сможешь посмотреть? Или давай я тебе, не знаю, там в Максе напишу, не знаю как. Так, я тебе сейчас скажу просто голосом. Короче, армейскую песню. А, ты мне уже ответил. Да, армейскую и песни «Дыши». А, хорошо. Да. Ты мне туда скинь, я тогда посмотрю и найду.

когда неправильно написано, или найти, то в поисковике нет, не находит. Так, по звучанию у меня два заказика. Первый будет у меня ответие, боже, коровка, ягодка, малинка. И второй заказик от Вячеслава 60, группа Нэнси, отель.

Звучали два заказика у меня. Первый был ответьте, боже, коровка, ягодка, малинка. И второй. Так, получается. Так, от Вячеслава 60, Нэнси отель. Так, сейчас, подождите немножко.

0: Так, прозвучат у меня еще. Не помню, я говорила, не говорила. Так. Получается, так, это будет у меня заказик первый от Вячеслава 60, Игорь Димарин Витек. И от Вити, Божья коровка, гранитный камушка в груди.
1: Когда?

Позвучали у меня два заказика. Так, был от Вячеслава 60, Игорь Димарин Витек. И от Вити, Божья коровка, гранитный камушек в груди. Так, готов заказик у меня следующий. От Снежки будет «Дыши, взгляни на небо». От Данчо. Так. И, наверное, от Вячеслава 60 поставлю. Божья коровка, теплоход. Да.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможно.

Прозвучали у меня два заказика. Так, это от Снежки был Дыши, взгляни на небо. От Данчо. Кавер от Данчо. И второй был у меня. Получается, от Вячеслава 60. Божья коровка, теплоход. Так. Следующий давайте послушаем. Это у нас будут. Так, от Вити Демидыч Зина. Ой, фу. Демидыч Зина. И второй уже от Снежки будет. Добро на часах 00.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Прозвучали у меня два заказика. Первый заказик у меня был. Сейчас я посмотрю. А, от Вити, я вспомнил, от Вити, Демидыч, Зина. И второй от Снежки. Добро на часах 00. Так, хочу поприветствовать, к нам присоединился. Никто. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Так, и следующие два заказика у нас прозвучат. Так, Оксана Почепа. Первый снег. Это у нас, получается, от Купина. От Купина 8, по-моему. А, от Сергея Купина 8. Для Снежки. Оксана Почеп, первый снег. И второй от Вячеслава 60, Светлана Лазаева, лавочка,

становится все короче, и снова наступила ночь. Тебя нет со мной, но я чувствую, что-то должно измениться вокруг. И я знаю, это сегодня произойдет. Первый снег в моем

0: Прозвучали у меня два заказика, так как санпачи пакула. Это у нас заказе был от Сергея Купина для Снежки. Так, первый снег. И второй у нас был от Вячеслава 60, Светлана Лазарева, лавочка. Так, следующие два у меня заказика прозвучат. От Никто, Серега Амай. И от Вити для Славы. Точнее, Вячеслав 60, Демидыч, Золотая рыбка.
1: Мир весною украшен.

Прозвучали у меня два заказика. Первый был от Никто, Сега, Май. И второй был у меня от Вити. Для Вячеслава 60, Демидыч, Золотая Рыбка. Так. Давайте. Так, послушаем заказики. Так, кто у нас заказал? Сейчас я посмотрю. Тогда получается, первый заказик у меня прозвучит от Снежки. Нэнси, Свадьба знатная, по-моему. Посмотрите. Да, от Снежки. Нэнси, Свадьба знатная. И второй от Вячеслава 60. Демидыч, Любовь. Так, сейчас я включу.

À l'heure. Значит, так, дочка. Бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе знатно подыскал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое, иначе...

Прозвучали у меня два заказика. Первый заказик от Снежки, Нэнси, свадьба знатная. И второй от Вячеслава 60, Демидыч, любовь. Так, следующие два у меня прозвучат. От Вити, эстрада Дорадо, Вити, надо выйти. И второй от Купина, от Сергея Купина, Марина Журавлева, алые гвоздики.

Прозвучали у меня два заказика. Первый заказик у меня был от Вити. Эстрадарада. Вите надо выйти. Это Снежка. Ой. Заказик был для Аннушки Удачи. И второй заказик был от Сергея Купина, Марина Журавлева, Алые Гвоздики. Так, следующие два я поставлю. От Никто будет Ананасов и Ко. Последний бой. И второй от Снежки. Любые с композицией «Луна». Слушаем.

Да, стая. Я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

Так, прозвучали у меня два заказика. Это был от Никто. Один заказ ананасов Ико «Последний бой». И второй от Снежки «Любэ Луна». А, «Любэ» с композицией «Луна». Так, следующий я поставлю заказ уже. От Данчо Потапа Насти Каменских «Все пучком». И второй уже будет от Снежки «Bad Heart» «Sitting on top of the world».

Прозвучали у меня два заказика. Так, это первый заказик у меня был от Данчо, Потап и Насти Каменских, все пучком. И второй от Снежки. Beat Head, Setting on Top of the World. Хочу поприветствовать вам, это, присоединение Солитис. Я тоже категорически вас приветствую. Располагайтесь, чувствуйте себя это, как дома. Так, я вас тоже поздравляю с наступающим 9 мая, с Днем Победы. Спасибо вам. Не знаю. А, по-моему, да. Да, от нее заказик был. Сейчас я посмотрю, по-моему, от нее. Если я не ошибаюсь, да. Так, и следующий у меня заказик прозвучит. От Никто. Ленинград, Люся Чеботина. Лучше не будем.

Так, заказик у меня позвучал от Никто. Последний заказик у меня был. Ленинград, Люся Чеботина. Лучше не будем. Так, заказиков у меня пока что больше нету.

Извиняюсь, я отходила. Так, заказиков у меня больше нету. Так, значит, я с вами попрощаюсь. Мы уже услышимся, получается, во вторник, на следующей неделе, в это же время, с 20.00 до 22.00. Поведем эти 2 часа, я буду принимать ваши заказики. И выполнять их буду. Так, это я просто ищу композицию одну. Так. И как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения. Всех с наступающим 9 мая, с Днем Победы я всех поздравляю. Ну и всем пока-пока. Двери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

Уведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает «Радиолидер».

Если прозвучал данный джингл, это значит все верно. С вами я, диджей Данчо, в эфире. Готов принимать ваши музыкальные заявочки и ставить шикарные композиции? Присылайте мне их в свои личные сообщения, а я обязательно постараюсь все найти и выполнить только для вас. А первый трек прозвучит «Снежка для тебя». Ты у меня сегодня его просила, но... Я не нашел тот трек, но мне помогли его потом найти. Ярослава Дегтярева. Просто немножко неправильно написала. Вот, но я это понял. Песня «Кукушка» из «Голос дети». Вот. Надеюсь, вот этот тот трек правильный, поэтому включаю, принимай от меня и слушай.

Так, к сожалению, да, возможно, не полная версия была, но я ее нигде найти не мог. Кое-как нашли мы эту песню. Так что, вот, если что, может быть, где-то она мне если попадется, включу полную версию. Следующий музыкальный трек прозвучит от меня для всех. Я бы сказал, для всех влюбленных. Песня группы Добро «Поцелуй».

Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою. Пацаны!

Пока у меня заказиков нету музыкальных, я поставлю трек в исполнении Алексея Кракена «Белые деревья, белые дома».

Это был трек «Белые деревья, белые дома». Очень замечательный дворовый трек. Думаю, я тоже на него кавер когда-нибудь сделаю. Попробую. Вот. Следующий трек прозвучит. Решил я его подобрать для тебя, Снежка. Подобрать я его решил не просто так. Совершенно он мне попался просто в рекомендациях, этот трек, когда я сегодня слушал «Мою волну». Вот. Трек так и называется «Снежная королева» в исполнении группы «Восток». Так что слушаем и принимай тебе вот такой вот трек.

Вот такой вот замечательный трек был для тебя, Снежка. Очень замечательный, правда. Мне тоже он самому понравился, когда я его услышал в моей волне. Следующий трек прозвучит для всех от меня. Григорий Лепс, рюмка водки на столе. Ну а тем более, завтра же День Победы. Можно и отметить. Так что принимаем.

Пока заявочек я музыкальных не вижу. Но напоминаю то, что вы можете их оставлять мне в личные сообщения. И следующий трек я поставлю. Песня Аркадия Кобякова. Любовь моя, как птица, как лебедь белая. Очень классный трек, слушаем.

Так, исправляюсь, Снежка. Выполняю заказик. Альбертыч с друзьями не спят. Трек кое-как я все-таки скачал. Поэтому слушаем.

Друзьями не спят, а может быть, можно, когда сносит голову не вдруг, когда все непросто, несложно.

0: настроение.
1: Волна.топ. Это музыка без пауз и лишних слов. Подключайся легко. Заходи на Волна.топ через браузер и добавляй на главный экран своего смартфона.
0: Как обычное приложение.
1: Быстро, удобно, всегда под рукой. Волна.топ. Радио без помех.

0: дорогие друзья, я Леша Воробьев.
1: Привет, с вами Ханна.
2: Это Ваня Дмитриенко.
3: Привет, мы группа Иванушки Интернешнл.
4: Здравствуйте, мои дорогие и любимые радиослушатели. С вами Таисия Повалий.
0: Привет, друзья, это Дмитрий Колдун.
5: Привет, с вами

рожденный в боях. Песни, с которой мы победили. Песни, с которой мы победим. Наши песни. Наша победа.

0: руках.
1: Для миллионов солдат Великой Отечественной, убывавших на фронт, война начиналась с песен. Песнями и завершалась. Десятки маршей и баллад тех лет стали действительно народными, и одна из них – случайный вальс Евгения Долматовского и Марка Фраткина. В феврале 1942 года в газете «Красная армия Юго-Западного фронта» напечатали стихотворение «Танцы до утра» Евгения Долматовского. Название родилось у автора случайно. Он увидел надпись где-то на здании школы, поразившая его удивительной тягой людей к радости и счастью, убить которую не могли даже тяготы войны. В декабре 1942 года у Сталинграда Евгений Долматовский встретился с известным к тому времени композитором Марком Фраткиным. Поэт прочитал Фраткину свое стихотворение «Танцы до утра», и композитор почти тут же на немецком трофейном аккордеоне наиграл мелодию вальса, навеянную этим стихотворением. Музыка и стихи друг другу не подошли, и авторы работу над песней не продолжили. В тот момент советские войска одерживали победу за победой, и этот успех на фронте требовал других песен, более патриотичных, воодушевляющих. И они появлялись. И все же нужны были людям и житейские фронтовые сюжеты. После награждения авторов орденами Красной Звезды за Сталинградскую битву на заседании военного совета в присутствии генерала Рокоссовского и офицеров военного совета у поэта и композитора возникло желание возвратиться к недоработанному варианту новой песни. И назвали они ее «Офицерский вальс». Эта песня живая сегодня. Она звучит сейчас вместе со словами благодарности бойцам, защищавшим и защищающим нашу Родину.

Лучшие хиты мирового класса слушайте на радиоканале «Музыкальный мир». На этом наш эфир завершен. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.